0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В эфире Беренчи Радио, как всегда в это время. Программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В Бишкеке завершена вторая фаза проекта по модернизации систем водоснабжения и канализации, на которую было направлено 16 миллионов евро. Благодаря реализации проекта на водозаборе Орту-Алыш пробурили 35 новых скважин, построили новый водовод и канализационный коллектор. Не секрет, уважаемые радиослушатели, в последние годы Бишкек сталкивается с серьезными проблемами водоснабжения. Однако реализованные меры позволяют существенно повысить надежность системы и снизить риски дефицита питьевой воды. Сообщается, что в рамках проекта введены в эксплуатацию 35 новых скважин, построен магистральный водовод протяженностью 3,2 километра и канализационный коллектор длиной 11 километров. Для контроля качества питьевой и сточной воды закуплено современное лабораторное оборудование. Также сообщается, что для муниципального предприятия «Бишкек Водоканал» также закуплено 108 единиц оборудования и 4 единицы специализированной техники. В столичном муниципалитете отмечают, что завершенный проект создает основу для дальнейшего развития водной инфраструктуры растущего города и повышения качества коммунальных услуг для жителей столицы. Ведь не секрет, в последние годы, особенно в летний период, обостряется проблема обеспечения населения питьевой водой не только в жилых массивах, но и в целом по Бишкеку. Итак, какая работа проводится в настоящее время в целях бесперебойного обеспечения питьевой водой? Как ведется контроль за качеством подаваемой питьевой воды населению? Почему в Бишкеке до недавнего времени возникала проблема с питьевой водой? И на сегодняшний день имеет ли проблема данное место быть? Мы сегодня эти и другие вопросы затронем и обсудим в программе «Актуальный разговор». Поговорим о том, что не всегда хорошо обстоят дела с канализацией в новостройках и жилых массивах. И поговорим о том, как новый коллектор может улучшить ситуацию в этом направлении. Коснемся вопроса и обновленной тарифной политики в столице. Еще раз напомню, что все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в нашей программе. И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора муниципального предприятия «Бишкек Водоканал» мэрии города Бишкека Алибека Ханыметулу. Алибек Ханыметович, здравствуйте. Мне всегда приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Добрый день. Здравствуйте, Ирина Егенбаевна. Также хочу вас поприветствовать всех. Добрый день, уважаемые слушатели нашего радио. Сегодня я буду с вами вести беседу относительно состояния водоснабжения и систем водоснабжения и водоотведения города Бишкек.
0: Алибек Ханыметович, смотрите, вот сейчас летний период, жарко, мы понимаем, что многие горожане и гости столицы потребляют много питьевой воды. И я ведь не зря сказала, что вот последние годы столица сталкивается с серьезными проблемами водоснабжения, да, и вот те меры, которые я озвучила. А эти меры в чем заключаются? Что в столице завершена вторая фаза проекта по модернизации систем водоснабжения и канализации, на которую было направлено большое количество средств, сегодня наверняка говорит о том, что вот эти вот меры, они позволяют не только, скажем так, повышать надежность системы водоснабжения, а все-таки это говорит о том, что питьевой воды в Бишкеке

0: Америке будет достаточно, ведь мы к этой проблеме, мы к этой теме буквально обращаемся каждый год. Почему? Потому что вода есть, но в принципе ее нашим горожанам не хватает. И поэтому сегодня в студии прямого эфира вы и сидите, вы и были приглашены для того, чтобы рассказать, вот что это за вторая фаза проекта. Я, в принципе, уже кратко озвучила, что вторая фаза завершена, и вот в рамках второй фазы какие меры были предприняты. Все-таки 35 новых скважин, это все-таки наверняка говорит о том, что питьевой воды будет достаточно, но, по крайней мере, хотелось бы на это надеяться и уповать. Алибек Канаметович.
1: Да, совершенно верно. Так, позвольте заострить ваше внимание на завершении второй фазы проекта реабилитации систем водоснабжения и водоотведения города Бишкек. Проект начался в 2015 году. Получается, наши специалисты совместно со специалистами с Азербайджана, они разрабатывали проект коллектора, юго-западного нового коллектора, который мы, специалисты совместно с приглашенными экспертами, разрабатывали, проектировали трассу будущего коллектора, уже на сегодняшний день уже установленного, устроенного. Он у нас пролегает от очистных сооружений до перекрестка улиц Бакаева-Ахумбаева. В общей сложности протяженностью более 11 километров. Получается, диаметр сечения этого коллектора колеблется от 1 метра до 600 миллиметров. То есть от 600 миллиметров до 2000 миллиметров. Это, вы представьте то, что это труба шириною 2 метра.
0: Не высота, а именно ширина 2 метра.
1: Диаметр сечения составляет 2 метра. По этим трубам все стоки с юго-западного района в основном идут и сливаются в наши очистные сооружения, которые находятся в селе Пригородном. Так, дальше. Получается, вот посольство Конфедерации Швейцарии совместно с Европейским банком развития выделили кредит в размере 8 миллионов евро. Также грант в размере 8 миллионов евро, и на эти средства были реализованы эти проекты. Самый большой из них, это вот я уже упомянул, это новый канализационный коллектор протяженностью 11 километров. Если вот вы помните, мы на протяжении 2-3 лет перекрывали улицы и строили этот коллектор. Было много недовольства со стороны горожан. С горем пополам. Все-таки мы завершили этот проект, несмотря на погодные условия, несмотря на все эти проблемы при строительстве этого коллектора, и его успешно ввели в эксплуатацию. На сегодняшний день этот коллектор, он принимает в себя все стоки южно-планировочной зоны, также жилых массивов, которые находятся у нас в юго-западной части города Бишкек. Это такие жилмассивы, как Арча-Бешик, Акурдо, Акурдо-2 в какой-то части, да? Кызыл-Аскер, ну вот, и ряд других жилых массивов, которые пролегают по трассе данного коллектора. Также у нас есть водозаборное сооружение, головные мы его называем, в селе Орту-Алыш. Этот водозабор, он источник водоснабжения, он снабжает более 40% населения города Бишкек чистой питьевой водой. Территория этих водозаборного сооружения составляет порядка 279 гектаров. Это огромная территория. Там у нас расположено порядка 145 скважин, из которых мы добываем артезианскую воду. Потом мы ее обрабатываем, и после обработки мы уже подаем эту воду в сети. На этом водозаборе мы пробурили порядка 35 скважин, которые у нас они работают, введены в эксплуатацию, все работает в штатном режиме. Также вот вчера мы, получается, официально завершили наш проект. пригласили всех представителей Европейского банка реконструкции и развития, посольства Швейцарии. Также присутствовал мэр города Бишкек Айбек Тимушалиевич, выступил с речью, поблагодарил всех наших партнеров. Также мы показали им наш водозабор, провели экскурсию. Встреча прошла очень даже хорошо. Могу вас в этом уверить.
0: Ну вот вы сегодня рассказываете и говорите, Алибек Канаметович, о том, вот что было сделано, какие меры предприняты. Но на самом деле мы понимаем, что если вы введены в эксплуатацию 35 новых скважин, вот построен магистральный водовод протяженностью чуть более 3 километров, да, и канализационный коллектор длиной 11 километров, это все сделано для того, чтобы какая-то часть жителей Бишкека уже не испытывала проблем с питьевой водой. Вот можно ли говорить о том, что жители Бишкека, какая-то часть жителей Бишкека, вот в связи с предпринятыми мерами уже эти проблемы не испытывает? Сегодня они, например, могут уже точно сказать, что проблем с питьевой водой в принципе нет.
1: Да, в принципе, можем так сказать. Также у нас еще остается проблема, то что потребление воды в летний период возрастает более чем на 25-30% по сравнению с зимним периодом. Это связано с тем, что многие потребители поливают свои зеленые насаждения в приусадебных участках. Мы ведем активную разъяснительную кампанию о том, что в дневное время полив зеленых насаждений на территории города Бишкек питьевой водой запрещен. Так вот, и наши инспектора, контролеры проводят беседы с жителями и доводят до сведения наших граждан.
0: Ну вот мы сегодня говорим о предпринимаемых мерах. Алибек Канаметович, тоже вот было озвучено, что для контроля качества питьевой и сточной воды было закуплено современное лабораторное оборудование. Но когда мы говорим о подаче питьевой воды, очень часто вот из уст горожан звучат вопросы касательно качества питьевой воды. И вот на самом деле, когда мы открываем кран, да, у себя вот в городских квартирах, жилых домах, и откуда течет питьевая вода, очень часто звучит такой вопрос: а каково качество питьевой воды? Поэтому вот если было приобретено современное лабораторное оборудование, правильно ли я понимаю, что сейчас вы благодаря этому современному лабораторному оборудованию уже будете как бы надзирать, смотреть, контролировать, каково качество питьевой воды? Я же не зря этот вопрос задаю, потому что многие горожане сейчас, например, открывая тот же кран, они иногда сомневаются в качестве питьевой воды. И вот многие устанавливают у себя в квартирах или жилых домах фильтры для того, чтобы пить эту воду, ни о чем не задумываясь и ни о чем не переживая. Да? Поэтому правильно ли я понимаю, что то современное лабораторное оборудование, которое вы приобрели, сейчас вы будете еще более контролировать контроль качества питьевой воды?
1: Так, совершенно верно. Наше предприятие в первую очередь ставит задачи по бесперебойному обеспечению потребителей города Бишкек хозяйственной питьевой водой в количестве не менее установленного норматива качества, соответствующего требованиям питьевая вода. Так вот, получается, наши сотрудники ежедневно производят отбор питьевой воды. Эти пробы сдаются в нашу лабораторию. Там проводят анализы, и в течение 2-3 дней выходят результаты. Если есть какие-то отклонения, то мы сразу же сообщают нам, и мы уже тампонируем и останавливаем эту скважину, из которой была добыта эта вода. На сегодняшний день у нас таких проблем пока еще не выявлено. Все отборы, все пробы соответствуют всем качествам, нормативов в части питьевой воды, стандартом питьевой воды. Так что у нас пока таких случаев не было. Худай сақтасын.
0: Алибек Канаметович, вот если говорить о годовой потребности Бишкека в питьевой воде, то сегодня это какие цифры? Вот я помню, что в 2024 году годовая потребность Бишкека в питьевой воде составляла, по-моему, сколько? 97 миллионов кубометров, да? Но мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, и вследствие административно-территориальной реформы к вам тоже присоединились некоторые села. Вот сегодня годовая потребность Бишкека, наверное, наверняка выросла, да? И если вы, например, годовую потребность Бишкека в питьевой воде сейчас озвучите, то, соответственно, у меня следующий вопрос возникает. А вот ежедневно это сколько тысяч кубометров? Наверное, все-таки цифра растет с каждым годом.
1: Да, очень правильный вопрос получается. У нас мы видим свой анализ. Среднесуточная потребность города в питьевой воде в жаркую погоду составляет порядка 550 тысяч кубометров в сутки. 550, полмиллиона кубометров в сутки.
0: А годовая тогда получается? Это получается 550 тысяч надо умножить на 365 дней в году, то это, конечно, получается намного больше.
1: Да, большой объем. Также нужно иметь в виду то, что потребность, суточное потребление отличается, чем в летний период по сравнению с зимним периодом.
0: Ну, в летний период потребление, конечно, воды, питьевой воды возрастает.
1: Ну да, в соответствии с физиологическими потребностями человека.
0: Тем более жарко, да? Скажите, пожалуйста, вот есть ли такие случаи, когда, например, незаконно подключаются к сетям водоснабжения муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал», да? Насколько вот такие случаи сегодня имеют место быть?
1: Так, мы активно боремся с такими проявлениями.
0: Но такие факторы есть?
1: Конечно, у нас есть такие факторы. Подключение к системам, централизованным системам водоснабжения и водоотведения производится, осуществляется только в соответствии с выданными техническими условиями. Если какой-то гражданин хочет, к примеру, подключиться к нашим сетям, он обращается в Бишкекскую главарктитуру, оттуда они формируют запросы и направляют ее нам. Этот запрос у нас рассматривается на техническом совете предприятия, который у нас проходит каждый четверг. Все инженеры, наши главные инженеры, инженеры по водоснабжению, инженеры по водоотведению, собираются у нас в конференц-зале по четвергам и решают самые насущные проблемы в инженерной части, да, водоканала.
0: Алибек Анаметович, вот в начале нашей программы вы рассказали о тех предпринимаемых мерах, да, и вот озвучили, что было сделано в рамках второй фазы проекта по модернизации систем водоснабжения и канализации. Это, еще раз напомню, введено в эксплуатацию 35 новых скважин, построен магистральный водовод и канализационный коллектор, да. Но скажите, пожалуйста, проблема с питьевой водой в Бишкеке, она же все-таки продолжает оставаться? Она имеет место быть на сегодня?
1: Да, мы не будем говорить и заявлять то, что мы все решили все проблемы, которые имеются в городе Бишкек.
0: Я поэтому и сказала, что, может быть, какая-то часть населения, ну, скажем так, уже получила результат, да, от завершения второй фазы. Вы сами это подтвердили, что это какая-то часть Бишкека. Но есть вот районы Бишкека, где до сих пор, наверное, возникает проблема с питьевой водой.
1: Да, есть недостатки, мы этого не отрицаем. Так, в связи с тем, что мы хозрасчетное предприятие, имеется в виду муниципальное предприятие «Бишкек-Водоканал», то у нас нет, не везде у нас имеются свои сети. В некоторых районах у нас попросту отсутствуют сети. Мы несем ответственность за те районы, в которых пролегают наши централизованные сети водоснабжения и водоотведения. По результатам административно-территориальной реформы границы, площадь Бишкека увеличена более чем в 3 раза. В некоторых отдаленных районах города у водоканала нет возможности вообще протянуть свою воду в их сторону. Для начала проектирования этих сетей нужно в первую очередь определиться с источником водоснабжения и уже оттуда тянуть эти вышеуказанные сети к каждому дому, к каждой улице. Так, на сегодняшний день мы, мэрия города Бишкек, совместно с муниципальными администрациями, с главархитектурой, с управлением капстроительства ведутся работы по изысканию дополнительных земельных участков и новых земельных участков по устройству и строительству водозаборных сооружений. Мы уже приметили порядка 3 участков. Уже мы прошли согласование с геологией. У нас есть уже положительное заключение от них. о том, что на этой территории, в этой местности есть вода артезианская, ее возможно пробурить скважины и таким образом пустить ее в наши построенные сети. Работа все еще ведется. Как только мы все уже оформим все правоостанавливающие документы, мы обязательно об этом объявим.
0: Ну, ведь не зря возникает вопрос, а почему вот есть и имеет место быть вопрос проблемы с питьевой водой? Здесь же тоже, наверное, есть ряд факторов. Это может быть горожане эту питьевую воду, наверное, может быть, нерационально используют. Да, я уж не знаю, как это вы выявляете. Может быть, проходят какие-то определенные рейды, я уж не знаю. Может, какие-то проверки, хотя проверки сейчас, конечно, запрещены, но тем не менее, я уж не знаю, может быть, вы об этом тоже скажете. Тем более, если, например, взять, если мы сегодня говорим о ситуации с питьевой водой, то на ситуацию с питьевой водой, как я понимаю, влияет и демографический рост населения, да? Я уж не знаю, какова сегодня ваша абонентская база, но абонентская база тоже, наверное, увеличивается с каждым годом. Также, наверное, стоит учитывать климатические изменения, стоит, наверное, учитывать изношенность водопроводных сетей. Мы, конечно, всегда сидим здесь в студии прямого эфира и говорим о том, что все досталось в бытность Советского Союза, и время ведь не стоит на месте, время идет, и мы понимаем, что все эти сети были построены в советское время, сейчас есть износ, и при том, вот насколько я вот помню, вот говорили представители Бишкекводоканала, срок эксплуатации вот этих вот сетей, да, ну сколько, не 50 же лет, не 80, а, наверное, около 30 или 30 лет, и поэтому и идет работа, ну, может быть, в какой-то части Бишкека по замене сетей. Вы наверняка разбирались, вот почему возникает проблема с питьевой водой. В принципе, два фактора, или даже четыре фактора я озвучила. Это демографический рост, это нерациональное использование, не знаю, каким образом вы это выявляете, климатические изменения, ну и изношенность сетей, я уж не знаю, на сколько процентов.
1: Потери.
0: Потери, верно.
1: Мы это называем потерями, да. Изношенность сетей, порядка 60% действующих сетей, они у нас изношены. Мы ведем работу по замене этих сетей, ветхих сетей. В год мы ежегодно ведем работу по замене порядка 15 километров водопроводных сетей и порядка 4-5 километров канализационных сетей. Да, все основные сети были построены в советский период. Но многие из них имеют построены из асбестцемента, что уже они являются не такими прочными, как стальные. Имеется у нас очень много чугунных линий, да, которые мы стараемся их менять на стальные. Также ведется работа по строительству и новых дорог, реконструкции новых дорог. А как вы знаете, все наши сети пролегают под дорогами, и мы должны, получается, обновить свои сети перед тем, как дорожники начнут свою работу. Такого рода мероприятия у нас ведутся вот по улице Менделеева, по улице Скандинавской, по улице Сельской, по улице Киргизской мы скоро начнем работу, по улице Адышева в рабочем городке. У нас еще очень много планов, которые мы должны все это реализовать и успеть до конца этого строительного сезона. Так вот, относительно абонентской базы.
0: Ну, давайте про абонентскую базу мы поговорим во второй части нашей программы. Сейчас у нас по времени новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим. А вам, уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить телефон прямого эфира 0502-39-21-90. Сегодня в программе мы говорим о мерах по обеспечению населения Бишкека чистой питьевой водой. Вернемся к нашему разговору чуть позже.
2: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстанда дары-дармектерди эсепке алуунун жана сатуунун жаңы эрежелерин киргизүү сунушталды. Казахстанда темир жол вокзалдары модернизациялануда. Душанбеде Тажикстандын тынчтыкты бекемдөө боюнча глобалдык демилгеси талкууланды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда рецепт менен берилүүчү дары-дармектердин жүгүртүлүшүн көзөмөлдөөнүн жана жашоо үчүн маанилүү дары-дармектердин баасын аныктоонун жаңы эрежелерине өтүү сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Реформа дары-дармек каражаттарын санариптик эсепке алууга этап-этабы менен өтүүнү караштырат. 2027 жылдын 1 январынан баштап жашоо үчүн маанилүү дары-дармектер тизмесине кирген дары-дармектерге карата жаңы талаптар күчүнө кирет. Ал эми 2028 жылдын 1 январынан баштап өлкөнүн фармацевтикалык рыногун камтыйт. Дары-дармектерди мамлекеттик бирдиктүү маалыматтык тутум аркылуу көзөмөлдөө пландалууда. Ошол эле учурда рецепт боюнча берилүүчү дары-дармектерди сатуу электрондук форматка өтөт. Аны ишке киргизүү мөөнөттөрүн министрлер кабинети аныктайт. Дагы бир жаңылык жашоо үчүн маанилүү болгон дары-дармектердин баасын мамлекеттик жөнгө салуу болот. Мындай дары-дармектерди белгиленген чектен жогору баада сатууга тыюу салынат. Мыйзам долбоору ошондой эле маркировкаланбаган дары-дармек каражаттарынын жүгүртүлүшү санариптик эсепке алуу тутумуна маалыматты өз убагында бербегендиги жана белгиленген баа чектөөлөрүн бузгандыгы үчүн административдик жоопкерчиликти киргизет. Бул чаралар жасалма продукциянын жайылышын кыскартууга, рынокту ачык айкын кылууга жана калк үчүн дары-дармектердин жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга жардам берет деп күтүлүүдө. Казакстанда 40 чакты темир жол бекети капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Ал эми өлкө боюнча мамлекет башчынын тапшырмасы менен 124 станцияны реконструкциялоо керек. Республиканын темир жол бекеттеринин күбө өткөн кылымда курулган. Имараттардын дээрлик 72 коопсуздук талаптарына жооп берген эмес. Мисалы, Кызыл Орда облусунда оңдоп түзөөдөн кийин дароо 3 бекет ачылды. Алардын бири Казалы станциясы 20-нчы кылымда Оренбург-Ташкент темир жолунун курулушу учурунда тургузулган. Казалы аркылуу күн сайын ондогон жүргүнчү поезддери өтүп, аймакты Казакстан, Россия, Өзбекстан жана Кыргызстан менен байланыштырат. Чели станциясы болсо, өткөн кылымдын башында поезддерди гана тозбостон, паровоздор үчүн суу жана отун запастарын толукташкан. Бүгүнкү күндө тарыхый имарат толугу менен жаңыртылды. Фасад, инженердик тармактар жана ички жасалгасы, жана карган темир жол бекети да жаңыланды. Ал күн сайын 200-дөн ашуун жүргүнчүнү тейлейт. Реконструкциядан кийин бул жерде эне жана бала бөлмөсү жана тоскоолдуксуз мейкиндик пайда болду. Жыл аягына чейин Кызыл Ордо облусунда дагы 7 темир жол бекетин модернизациялоо пландалууда. Душанбеде тынчтыкты бекемдөөчү өрөсүндөгү Тажикстандын кезектеги глобалдык демилгесине арналган илимий теориялык конференция өттү. Иш-чара Тажикстан элдик демократиялык партиясынын аткаруу комитетинин демилгеси менен Борбор калаада өткөрүлдү. Негизги талкуу буунун башка ассамблеясынын келечек муундар үчүн тынчтыкты бекемдөө боюнча эл аралык 10 жылдыкты жарыялоо резолюциясы болду. Жолугушуунун катышуучулары тынчтык идеяларын жайылтуунун жана туруктуулукту бекемдөөгө багытталган эл аралык демилгелерди колдоонун маанилүүлүгүн баса белгилешти. Бул резолюцияны ишке ашыруу тынчтыкты орнотуу, жаңжалдарды жөнгө салуу, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана мамлекеттер ортосунда тынч жашоо маданиятын калыптандырууда Бириккен Улуттар Уюмунун ролун күчөтүү алары белгиленди. Ошондой эле, документтин кабыл алынышы эл аралык коомчулуктун Тажикстандын жана анын жетекчилигинин глобалдык тынчтык күн тартибин илгерилетүүгө жана өлкөлөрү ортосундагы диалогту бекемдөөгө кошкон салымын таанагандыгын чагылдырары баса белгиленди. Улуттук статистика комитети өлкө жарандарынын улуттук курамы боюнча каттоонун алдын ала маалыматтарын жарыялады. Жыйынтыгында өзбектер 35 миллионго жакын адамды же Өзбекстандын калкынын 89% түзөт. Экинчи орунда тажиктер 1 миллион, андан кийин каракалпактар, казактар, орустар жана түркмөндөр турат. Башка улуттардын өкүлдөрү 300 миң адамды түздү. Аймактар боюнча алганда эң көп сандагы тажиктер Сурхандарья, Наманган жана Фергана облустарында жашайт. Казак калкынын негизги бөлүгү Ташкент облусунда жана Каракалпакстанда топтолгон. Ал эми өлкөдөгү орустардын дээрлик жарымы Ташкентте жашайт. Алдын ала маалыматтар эркектер аялдардан бир аз көп экенин көрсөтүп турат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
4: Актуальный разговор на Биринчи радио.
0: Я напомню, что сегодня в программе мы говорим о мерах по обеспечению населения Бишкека чистой питьевой водой. Напомню, что в Бишкеке завершена вторая фаза проекта по модернизации систем водоснабжения и канализации, на которую было направлено 16 миллионов евро. И отмечу, что да, в последние годы Бишкек сталкивается с серьезными проблемами водоснабжения, однако те реализованные меры, о которых я чуть ранее сказала, позволяют существенно повысить надежность системы и снизить риски дефицита питьевой воды. Кстати, в рамках проекта было введено в эксплуатацию 35 новых скважин, построен магистральный водовод и канализационный коллектор длиной 11 километров. И сегодня о том, какая работа проводится далее, в настоящее время, в целях бесперебойного обеспечения питьевой водой в столице, мы и говорим с гостем нашей сегодняшней программы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель директора муниципального предприятия «Бишкек Вода Канал» мэрии города Бишкека Алибек Канеметулло. Алибек Канеметович, вот касательно абонентской базы, насколько я была права касательно того, что абонентская база, она все-таки не стоит на месте, а абонентов наверняка становится все больше и больше.
1: Да, совершенно верно, Ирина Егенбаевна. На сегодняшний день по состоянию на июнь с предприятием заключили договоры порядка 338 тысяч абонентов. Угу. Так, 338 тысяч это получается у нас зарегистрированных и открытых лицевых счетов. На одном лицевом счету могут получается, если это одна квартира, угу, в одной квартире могут проживать от одного, не знаю, до 15, до 10, до 8 людей, да. Так что эта сумма 338 тысяч, это получается не количество жителей, людей, а это число абонентов. По нашим данным, это порядка более миллиона человек. А если мне не изменяет память, официальная статистика, на сегодняшний день в городе Бишкек проживает более 1 200 000 человек. Так что вот я могу заявить, то, что муниципальное предприятие «Водоканал» обеспечивает 1 000 000 людей питьевой водой.
0: А вот касательно того, насколько вот вы со стороны муниципального предприятия «Бишкек Водоканала» наблюдаете или смотрите за нерациональным использованием, вы как это выявляете? И как, может быть, я уж не знаю, вот эти все факторы выявляете, что сегодня мы говорим о том, что основная причина нехватки питьевой воды – это все-таки нерациональное использование?
1: Да, особенно в жилых массивах города Бишкек.
0: Каким образом вы это смотрите или выявляете?
1: Ну вот условно возьмем какой-нибудь жилмассив, все в порядке, с давлением все в порядке, люди не жалуются. С наступлением лета почему-то в низовьях этого жилмассива давление становится гораздо слабым, чем было в холодную погоду. Дальше проходим, идем выше, осматриваем территорию. И там уже можно уже лицезреть, наблюдать, как уже люди сами поливают свои приусадебные участки. Тем самым они уже снижается общее давление в сетях, и гораздо меньше воды поступает уже к конечному абоненту. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз попросить наших жителей и горожан не поливать свои зеленые насаждения в приусадебных территориях в дневное время. Да, давайте рационально использовать питьевую воду и бережно к ней относиться.
0: У меня по этому вопросу будет еще вопрос. Давайте мы сейчас, Алибек Канеметович, выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
5: Алло, саламат сатарбе.
0: Саламат чалаху ватаус.
5: Мен стром конокадыриндин, обеззараживает ответственность, уж он до Ильгери деген через бактерицидные лампы поют селезаты, аргасидена хлор-флор-лор, ош поилетчи. Ушел система, даже уж он до Ильгери, а дай мне слушать, до полурагать.
0: Рахмат Сизге, спасибо вам за вопрос. Пожалуйста, Алибек Канеметович, вот вопрос, да, по обеззараживанию. Насколько данный метод применяется, или все-таки этот метод, он уже, скажем так, устаревший, вы его сегодня не применяете?
1: Ох, саламат спырт, на кыргызском жоп.
0: Как хотите.
1: Кыргызча жоп перкоене, анткене суроус кыргызча жолдонду. Так, урматтуу угарманыбыз, сиз туура суроо бердиңиз. Бул тармакта иштеген экенсиз деп ойлоп койдум. Так, биринчиден сиз туура айттыңыз. Биринчиден биз болсо сууну жер астынан чыгаргандан кийин резервуарларга аны биз аны хлорирование кылабыз да. Мындай чектелген атайын нормалар менен хлор берилет, ошо хлор менен тазаланат да. Хлор болсо ушундай ар кайсы зыян бактерияларды, ушундай эмелерди, микроорганизмдерди жок кылат экен да. Андан кийин бул биринчи этап. Экинчи этабы болсо, бул уже белгиленип кеткендей установка бактерицидных ламп деп коет да. Ушул бактерицидный ушул лампалар менен эметкенден кийин ал дагы дополнительный болуп калат да, ошондо тазалоосучу, вторая степень очистки. Аны бактерицидный установкалардан чыккандан кийин биз аны болсо уже шаардын тармактарына уже потребительдерибизге биздин жарандарыбызга, шаардыктарыбызга уже ушул тармактар менен беребиз.
0: Мы слушаем еще одного нашего радиослушателя. Говорите, мы слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я житель города Бишкек.
0: Слушаем.
6: Я вот хотел задать вопрос по поводу воды. У нас в городе Бишкек 4 района есть. Я вот хочу рассказать про Ленинский район.
0: Так.
6: Вот пожарная часть есть там. Да? Вот они заправляются питьевой водой. Влагой это пусть. Ну, есть, вот когда руководство уходит у них, после обеда там каждый этот боец, который там работает, слушает, у них машины есть, и они начинают мыть машины, вот это питьевой водой. Почему вы это не пресекаете?
1: Так, очень хорошая и полезная информация, спасибо.
0: А вы об этом даже не знали, да?
1: Конечно, да.
0: Ага. А вот, например, если пожарная машина МЧС едет, например, на тушение пожара, они какую воду должны применять?
1: Так, получается... Мы устанавливаем пожарные гидранты. Из-за того, что у нас в городе не везде установлены эти гидранты, в некоторых местах используется питьевая вода для пожаротушения. Но мойка машин питьевой водой запрещена без счетчика, да, без установки счетчика. Так что этот мы обязательно проедемся.
0: Но это своего рода тоже сигнал, да, как я понимаю, Лебег Канаметович?
1: Да, это хорошо, что вы нам позвонили. Наши контролеры сегодня же туда проедут, проведут обследование этой пожарной части, составят акт. Хотелось бы больше таких заявлений, сообщений, да, чтобы этот, каким-то образом помогали нам, да, нашим контролерам.
0: Алибек Канаметович, вот я тоже очень часто слышу, вот есть сточные воды, да, и вот тоже вот многие горожане задаются вопросом, вот почему сточные воды после очистки, например, обратно не пустить на нужды города, опять же, на полив, например, насаждений, чтобы сточные воды, да, вот после очистки, например, использовать той или иной автомойкой, чтобы помыть машины. Насколько вот такой вариант уместен для нашего города?
1: Очень хороший вопрос. Так, получается, я уже ранее отмечал то, что наши очистные сооружения находятся в селе Пригородном. Село Пригородное, силу, да, рельефа местности находится в нижней зоне города. И чтобы эту очищенную воду обратно доставить, условно скажем, до центра города, то это очень затратное действие. Мы должны, получается, подключить его к насосам, повысительным насосам, и это давить его вверх, то, что уже будет экономически нецелесообразно.
0: То есть невыгодно.
1: Ну, да, невыгодно его так использовать. Ну, а другое дело, если такие же автомойки будут стоять уже гораздо ниже по течению очистного сооружения, то, конечно, этот вопрос можно рассмотреть.
0: Не могу не спросить, Алибек Канаметович, вот мы с вами говорим о том, чтобы уважаемые горожане, и вы, в частности, наших уважаемых горожан, призвали вообще к экономному использованию, к рациональному использованию питьевой воды, да? Но на самом деле, вот как я понимаю, выход из сложившейся ситуации, когда вода используется нерационально, это установка водомеров, да? Вот смотрите, сейчас абонентская база Бишкек водоканала, еще раз повторите, пожалуйста, сколько абонентов?
1: 338 тысяч лицевых счетов.
0: 338 тысяч лицевых счетов, да? Получается, тоже ведь, если говорить о том, не у всех же 338 тысяч абонентов, да, есть водомеры. Из них же есть жители частного сектора, есть, например, многоквартирные дома. Но я понимаю, в многоквартирных домах наверняка есть водомеры, да? Если взять частный сектор, то там тоже хочу установила, хочу не установила, и... как я понимаю, у муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал», наверное, нет возможности всем установить водомеры. Это ведь дело сегодня сугубо добровольное.
1: Так, теперь установка водомеров получается, да, вы совершенно верно отметили то, что в большинстве многоквартирных домах уже установлены такие водомеры, счетчики уже имеются. У нас проблема в жилых массивах города Бишкек, так как в свое время все эти сети, которые там сейчас пролегают, они были построены методом ашар, то есть складчины. Жители сами протягивали эти сети без соблюдения строительных норм и правил, зачастую без устройства смотровых и наблюдательных колодцев. По технологии подключение производится в колодце, в Абонинском колодце, там, где можно его наглядно и визуально осмотреть состояние подключения, вентилей. Также к точке подключения устанавливается водомер. А из-за того, что в силу того, что уже все эти сети находятся под землей и физически нет возможности установить водомер к абонентам. Вот основная проблема именно в этом.
0: У меня вот тоже был вопрос. И, кстати, вот хочу зачитать сообщение, которое пришло на нашу страничку. Вот мой вопрос, который я хотела вам адресовать, и вот вопрос одного из пользователей, он немного созвучный. Сейчас объясню, в чем дело. Вот пишет, значит, пользователь. Здравствуйте, я житель Бишкека. Почему в воде иногда бывает много хлора? Причем это случается довольно часто. Я вот тоже вот хочу как бы в продолжение сказать, Алибек Канаметович, вот тоже часто бываю в гостях, да, в Бишкеке, в многоквартирных домах, в частных домах, и вот когда берешь воду и хочешь пить, например, из крана, то в принципе есть вода, которая хлором, ну, вообще там не ощущается. А есть вот те дома, когда, например, я набираю воду из крана и хочу выпить, там довольно-таки много хлора, вот честное слово. И поэтому тоже возникает вопрос, вот почему такая тенденция складывается?
1: Ирина Егенбаевна, так, такого рода запросы рассматриваются в частном порядке. Без выезда на место, без изъятия этих проб, о чем-то говорить уже будет как-то преждевременно.
0: Но вы не исключаете такие случаи?
1: Наши специалисты ежедневно производят отбор проб воды с водозаборов. Даже два раза в день вроде. Так что, если у нас будут хоть какие-то отклонения, то это сразу ведется журнал, все это записывается. В случае, если нормы, концентрация этого хлора превышены, то мы уже сразу все останавливаем. У нас не может такого быть. Мы же не можем же подать в сети воду, которая отравит наш народ. Это, нет, за историю Бишкека такого еще не было, надеюсь, и не будет.
0: Ну, в принципе, если столкнулась с такой ситуацией, в принципе, можно к вам обратиться.
1: Да, можно обратиться.
0: И вы на место выйдете и будете, наверное, разбираться, вот почему так, да, так, да, получилось.
1: Да, да. При таких случаях, уважаемые слушатели, при таких случаях обращайтесь в наш колл-центр 1533. Наша бригада приедет к вам, произведет отбор, и в течение 3-4 дней, рабочих дней, выйдут анализы, и мы уже конкретно предоставим все протоколы.
0: Напомню, телефон прямого эфира 0502-39-2190. Хотелось бы зачитать еще одно сообщение, Алибек Канаметович. Значит, такого плана, что, значит, здравствуйте, в части центральных районов Бишкека 17 июня вы отключили воду, причем почти на сутки. С чем связано такое отключение?
1: Так, добрый день.
0: Ну, когда отключают воду, вот вы знаете, иногда вот с 9 до 17 часов обычно так отключают воду, мы-то уже, в принципе, привыкли.
1: Да-да.
0: А вот тоже одна из моих коллег задавалась вопросом, вы представляете, говорит, отключили воду на целые сутки. Вот мы начали, говорит, эту воду набирать, собрали, но чтобы целые сутки не было воды, тоже было какое-то удивление. Но это тоже, наверное, связано не просто так, а с ремонтно-профилактическими работами, с какими это работами, где на водозаборах, или что, я думаю, вам тоже есть что пояснить.
1: Так, получается, центр города у нас запитан от водозаборного сооружения Кокджар. У нас на этом водозаборе предусмотрены планово предупредительные работы во избежание аварийных случаев в будущем. Легче всегда его легче предупредить. чем нежели уже бороться с последствиями. Сегодня у нас запланирован очень большой объем работ. Мы должны произвести переключение в нескольких местах. Это будут вестись работы на трубопроводах диаметром 300 мм с переподключением к новым сетям. Вот почему мы отключаем воду на 21 час. Угу. Это очень сложная работа. Да. Это все делается ради жителей, чтобы в дальнейшем у жителей центральной части города не было никаких проблем с водоснабжением.
0: Просто приходится немножко потерпеть,
1: да, прошу
0: для того,
1: вас,
0: чтобы
1: да,
0: уже...
1: Мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Угу. Мы уже работаем и планируем даже с опережением графика подать воду.
0: Алибек Канаметович, вот не могу не спросить касательно измененных тарифов на холодную воду, канализацию, но мы понимаем, что горожане наверняка с пониманием отнеслись к этому вопросу, тем более, как я понимаю, добыча, транспортировка воды – это все-таки трудоемкий и энергозатратный процесс.
1: Да, обсуждаем все эти вопросы на постоянных комиссиях по жилищно-коммунальному хозяйству, по бюджету. Отрабатываем некоторые моменты с депутатами, с аппаратом городского кенеша.
0: Ну и последнее, Алибек Канаметович, сегодня мы с вами говорим о мерах по обеспечению населения Бишкека чистой питьевой водой. И не зря мы сегодня с вами говорили и озвучивали факторы, вот почему все-таки у нас недостаточно питьевой воды. Это не один фактор, это несколько факторов. Но я думаю, может быть, есть каким словом обратиться к нашим уважаемым горожанам и гостям столицы по тому, что они потребляют питьевую воду в Бишкеке. Ну, понятно, чтобы экономно расходовали, да, рационально расходовали питьевую воду, а вот помимо этого.
1: Да, уважаемые горожане, гости нашей столицы, еще раз хочу вас, хочу призвать. Обратиться к вам с призывом о бережном отношении, рациональном использовании к питьевой воде. Вода – это не бесконечный ресурс, он рано или поздно может закончиться. Как мы потом будем смотреть в глаза нашим детям?
0: Спасибо вам, Алибек Канаметович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Это была программа «Актуальный разговор». Дорогие наши слушатели, оставайтесь на нашей волне.
7: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой, проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процесса. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
8: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
9: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
10: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
7: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
11: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
7: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
12: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
7: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
13: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
7: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
13: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
7: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг. Быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
14: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители 6 государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с 3 силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
15: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
14: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
16: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
14: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
17: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
18: В Кыргызстане 12 часов.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: В эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. По приглашению президента Кыргызстана с 6 по 9 июля состоится официальный визит президента Исламской Республики Пакистан в Кыргызстане. Как сообщили в администрации президента, в Чолпан-Ате главы государств проведут переговоры в расширенном составе. Стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках ООН, ШОС и других организаций. Ожидается, что официальный визит станет важным шагом в развитии партнерства и укреплении дружественных отношений между Кыргызской Республикой и Пакистаном. В Кыргызстане увеличилась разница между доходами самых богатых и самых бедных граждан. Нацстатком разделил кыргызстанцев на 5 групп, по 20% населения в каждой. По итогам прошлого года на самых богатых приходилась половина всех доходов, а на самых бедных 4,7%, то есть разница составила 10 раз. Известно, что в 2024 году разрыв был меньше 9 раза. В Бишкеке на улице Кайсена Кулиева в ближайшие дни проведут очередной рейд по обеспечению общественного порядка и благоустройства территории. Об этом сообщили пресс-службе Первомайского РУВД. По данным милиции, на этом участке на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства и профилактике правонарушений. В отношении граждан, нарушающих общественный порядок, составляются административные протоколы и принимаются меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Ранее один из жителей Бишкека обратился с жалобой на ситуацию в этом районе. По его словам, на улице Кулиева круглосуточно находятся люди в состоянии алкогольного опьянения, которые создают угрозу безопасности прохожих. Горожанин попросил компетентные органы принять меры для наведения порядка. В Бишкеке продолжается реализация проекта «Посадка дерева молодоженами», в рамках которого новобрачные могут посадить дерево в честь создания своей семьи. Как сообщили в столичной мэрии, для участия в проекте необходимо подать заявку на сайте. После этого участники могут выбрать желаемую локацию для посадки дерева, заполнить заявку, указав необходимые данные, и произвести оплату с помощью QR-кода. Стоимость участия зависит от вида посадочного материала. 15 500 сомов саженцы, закрытой корневой системой. Посадка ориентировочна с 10 апреля по 25 октября. 7800 сомов саженцы с открытой корневой системой. Посадка ориентировочно 10 марта по 10 апреля и с 26 октября по 25 ноября. Кроме того, участники могут приобрести посадочный материал самостоятельно

0: Добрый день, далее на Беринче Радио программа «Кыргызстан» и в фокусе внимания сегодняшней нашей программы.
1: На сегодня в Кыргызстане продолжается работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. Минсельхоз продолжает работу по своевременному и достаточному обеспечению сельскохозяйственных производителей минеральными удобрениями и призывает фермеров и сельхозпроизводителей применять их в соответствии с агротехническими требованиями. В странах, входящих в Евразийский экономический союз, ведется работа по цифровизации государственных закупок. Это направление рассматривается как способ обеспечения прозрачности закупок при надлежащем использовании государственных средств. Среди стран-участниц Евразийского экономического союза Кыргызстан является одним из государств, сделавших значительные ощутимые шаги в направлении цифровизации государственных закупок. К этим темам, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание, и сейчас хотелось бы перейти к главной теме эфира. На сегодня в стране продолжается работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями, и на сегодняшний день по республике обеспечено более 90 тысяч тонн минеральных удобрений. Но, как вы прекрасно понимаете, уважаемые радиослушатели, минеральные удобрения, они бывают разные. Есть азотные удобрения, есть фосфорные, есть калийные. И на самом деле сейчас, конечно, интересно, насколько вот сегодня отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечены минеральными удобрениями. Ну, конечно, надо иметь в виду, что Кыргызстан практически не производит собственные минеральные удобрения, а зависит от поставок из соседних стран, вот прежде всего из Узбекистана, а также других государств региона. И вот как некоторые эксперты отмечают, это делает отечественный рынок немного уязвимым к изменениям цен, логистическим проблемам и экспортным ограничениям. Каков сегодня уровень обеспеченности сельского хозяйства Кыргызстана минеральными удобрениями? Насколько Кыргызстан зависит от импорта минеральных удобрений? Какие, может быть, страны являются основными поставщиками минеральных удобрений в нашу страну? Мы сегодня и будем говорить в более таком расширенном формате. Хотелось бы сейчас представить гостя, которая сейчас находится на прямой телефонной связи с нами. На прямой телефонной связи заведующая отделом агрохимии Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Гульзар Султанбек Кызы. Гульзар Султанбековна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Гульзар Султанбековна, ну вот была информация касательно того, что вот сегодня по республике обеспечено более 90 тысяч тонн минеральных удобрений. Но хотелось бы мне, чтобы вы более подробно дали информацию касательно того, вот каков на сегодняшний день вообще уровень обеспеченности сельского хозяйства Кыргызстана минеральными удобрениями. Мы понимаем, что когда стартует весенняя посевная кампания, потом, когда она набирает ход, многие наши фермы, сельскохозяйственные товаропроизводители применяют минеральные удобрения. Вообще вот сегодня ситуация с минеральными удобрениями какова? Существует ли дефицит? Если дефицита нет, то насколько, например, цены на минеральные удобрения в этом году или подскочили, или, может быть, они остаются на прежнем уровне? Пожалуйста, Гульзар Султанбековна.
2: Еще раз здравствуйте. По части вот минеральных удобрений Кыргызская Республика, она является полностью импортозависимой страной. На сегодняшний день при общей потребности республики это 182 тысячи тонн азотно-фосфорно-калийных удобрений. На сегодняшний день обеспечены более 90 тысяч минеральных удобрений. То есть из них потребность азотным удобрением составляет порядка 87 тысяч тонн. Азотным удобрением составляет это 96 тысяч тонн, из них обеспечено 51 тысяча тонн.
1: Ну, это больше половины считается.
2: То есть процентное соотношение составляет 53%. Из фосфорных нам требуется 70 тысяч тонн. На сегодняшний день обеспечено 30, ну, порядка 38 тысяч тонн. Это при процентном соотношении составляет 53%. То есть это общая половина. То есть это и азотные, и фосфорные удобрения. А калийные нам требуется 15 тысяч тонн. Из них обеспечено более 1000 тонн. То есть это 6,7%. Как я уже ранее сказала, мы полностью импортируем минеральные удобрения. Это в основном из соседних стран, это из Республики Узбекистан, это более 80% из общей потребности. Из Российской Федерации это более 15%. И ну, где-то 5-7% это из Республики Казахстан. В текущем году минеральные удобрения по сравнению с прошлым годом, то есть объем импорта он снизился. Это было связано с рядом нескольких факторов. Это те же геополитическая ситуация там, вокруг Ирана, логистические, там, стоимость логистических затрат тоже повлияла, цены на газ, то есть несколько факторов они повлияли напрямую то есть обеспечение минеральными удобрениями, также на цены. А в текущем году цены на удобрения по сравнению с прошлым годом на некоторые виды увеличились на 30-40%. То есть мы, как импортозависимая страна, мы не можем напрямую повлиять на цену. То есть это зависит от заводских цен, от логистических затрат и, ну, напрямую, то есть государство не может повлиять. На сегодняшний день из основных видов удобрений, это из азотных, селитра, карбамид, стоимость варьируется от 42 до 55 сом, то есть это тоже зависит от страны-производителя, от региона, то есть в каком регионе она продается, и есть розничная и оптовая цена. На карбамид цена это 58-67 сом порядка, амофос это 65-68 сом и диамофоска 60-67 сом. То есть это основные четыре вида удобрений, которые имеют наибольший спрос со стороны наших фермеров.
1: Не могу не спросить, Гульзар Султанбековна, но вот вы отметили, что в этом году цены на минеральные удобрения, они повысились. И вот вы привели причины, доводы касательно того, что это связано с вопросами логистики, вот в свете последних событий, к примеру, в Иране, на это влияет и геополитическая ситуация в мире. А вообще, вот какие меры предпринимает государство, или, может быть, достаточно ли мер государственной поддержки по обеспечению фермеров минеральными удобрениями?
2: То есть в этом году оно, так как минеральное удобрение это биржевый товар, то есть государство оно не может предвидеть цену, да, то есть заводская цена сегодня может быть одна, например, ну порядка, скажем, 350 долларов за одну тонну. Завтра это может быть, ну, порядка 500 долларов, да, то есть она, ну, цена на минеральное удобрение, она играет, да. И вот те же вот эти ситуация с Ираном, когда стоял вопрос именно дефицита газа, который является основным источником, ну, как является основным сырьем производства азотных удобрений, то есть оно, Кыргызстан, но государство в целом, оно, ну, как сказать, не предвещало никакой беды, что там цены на минеральные удобрения так резко вырастут, да, то есть до этого были какие-либо прогнозы, что в текущем году цены на минеральные удобрения вырастут, и Министерством сельского хозяйства, так как у нас нет централизованных поставок минудобрений, у нас нет собственного производства, удобрения, они поставляются порядка 10 крупными компаниями, то есть это компании, которые поставляют минеральные удобрения, и несколько частных лиц, которые поставляют минеральные удобрения, то есть было несколько собраний, где ну, там было, были проведены переговоры по объемам поставок, по ценам, кто сколько импортирует, кто куда будет поставлять, да. Также были проведены работы, мониторинговые работы по именно по ценам, да, то есть чтобы частные компании искусственно не завышали цены. То есть они не перепродавали перекупщикам, то есть они прямо продавали именно сельхозтоваропроизводителям, mm-hmm. такие работы были проведены. То есть когда у государства нету собственного производства и нету централизованных поставок, то есть именно ценовая политика и именно обеспечение, объем обеспечения, оно, то есть государствам сложно, да, регулировать такие вопросы.
1: Угу. Гульзар Султанбековна, ну вот вы вообще вот мы, это уже как бы тенденция последнего месяца или последних месяцев, то, что рост цены на минеральные удобрения, конечно, имеет место быть. Но скажите, пожалуйста, вот фермеры, может быть, обращаясь из того или иного региона, они говорят о том, что вот, к сожалению, есть дефицит минеральных удобрений, или в принципе о дефиците и говорить-то не приходится сегодня?
2: Со стороны фермеров всегда поднимается вопрос именно цен, да,
1: именно
2: на минеральные удобрения.
1: Политика,
2: то есть
1: да.
2: Они, угу. да, они не говорят, что там удобрений нет или не хватает. Всегда же именно же фермер, который потребляет минеральные удобрения, угу. который, ну, в итоге получает урожай, и на урожай, то есть на конечную цену же влияет. Угу. Те же вот эти расходы, то есть это ГСМ, да, и минеральное удобрение, да. Есть вопросы именно у фермеров, да, они возникают, ну, именно во время весенних полевых работ были много случаев, когда именно со стороны фермеров такие именно критика, да, со стороны фермеров, вот государство они контролируют, государство вот там продает там удобрения по завышенным ценам, но именно наши специалисты вот в районных управлениях, по всем районам у нас же имеются специалисты, угу. они вот проводят разъяснительную беседу, объясняют, что она зависит от, то есть не зависит от государства, то есть государство в какой-то мере может регулировать, но цена, она всегда, то есть остается на уровне заводской цены, да, то есть какая цена заводская, такая будет, то есть, ну, с учетом логистики, да, всегда проводятся разъяснительные работы, не все фермеры, они знают, не все фермеры, то есть, проинформированы тем, что удобрения у нас, то есть, из других стран завозятся, да, то есть, такие случаи были, всегда поднимался вопрос именно по ценам, по части, то есть нехватки удобрений, но были случаи единичные, но, как я уже сказала, на сегодняшний день уже потребность, она покрыла более, ну, порядка 50%, то есть 93 тысячи тонн, это уже получается 49,6% от общей обеспеченности по сравнению с предыдущим годом, то есть объем импорта уменьшился, но не в таком там в критическом положении, да, мы находимся.
0: Угу. А скажите, вот мы сами, получается, совсем, да, не производим вот минеральные удобрения. И если есть, например, может, какие-то альтернативы, может, это биологические или другие виды для того, чтобы урожай был?
2: Да, по части именно минеральных удобрений Кыргызстан не производит uh-huh. само минеральное удобрение, но у нас в стране на сегодняшний день строится завод по производству органоминеральных удобрений. Это в Нокатском районе. В Нокатском районе, то есть это было инвестиционное соглашение, подписано в 2023 году между китайской компанией Вайдоудзе и Министерством сельского хозяйства. И по условиям данного инвестиционного соглашения завод он должен войти в эксплуатацию до 31 декабря 2026 года. То есть мы можем после запуска данного завода хоть как-то покрыть какую-то часть страны, то есть это не чистые минеральные удобрения, но это можно и считать как альтернативой, да. Угу. Но на сегодняшний день нужно отметить, что Министерство сельского хозяйства были привлечены инвесторы, министерством были привлечены инвесторы, это китайские тоже, с Китайской Народной Республики, это компания, которая хочет здесь, в Кыргызстане, построить завод по производству карбамида. То есть карбамид — это чистое минеральное удобрение, это азотное минеральное удобрение, которое имеет большой спрос со стороны наших фермеров, которые в основном используются наряду с аммиачной селитрой во время весенних полевых работ. И вот буквально вот на прошлой неделе было проведено рабочее совещание, именно рабочая группа. Вопрос именно местоположения данного завода, сырья и такие вопросы, да, сегодня обсуждаются.
1: Ну и такой вопрос, Гульзара Султанбековна. Мы понимаем, что на сегодняшний день Кыргызстан практически полностью зависит от импорта минеральных удобрений. Но вот в Министерстве сельского хозяйства, насколько, например, вы видите, насколько может быть использовать и далее минеральные удобрения, или все-таки в приоритете, конечно, переход от минеральных удобрений к органическим удобрениям? Насколько, может быть, стоит задача у Минсельхоза не просто снизить зависимость от импорта, а все-таки уже начать создавать условия для экологически чистого, устойчивого сельского хозяйства? Почему переход к органическому земледелию сегодня — это очень важно?
2: По части именно перехода на органическое сельское хозяйство нужно отметить, что минеральное удобрение, оно хоть и является химическими минеральными удобрениями, но когда ты его применяешь правильно, при правильной дозировке, при правильной агротехнике, все же должно быть в меру, да, то есть оно не только портит экологию, да, как уже наши эксперты, многие же говорят, что когда применяешь там минеральное удобрение, то оно для экологии вредно, для там повышаются нитраты в растительной продукции, да, то есть когда мы применяем все в меру, оно не только наносит вред, но в какой-то мере оно и улучшает же. Например, этим же минеральным удобрением мы обогащаем почву, то есть это питательные вещества, азот, фосфор, калий. Органика, да, это хорошо, органика — это чистые минеральные удобрения, но, по моему мнению, Кыргызстан не в такой мере готов перейти на органику, да? Органика же, когда переход на органику требует много усилий, много энергозатраты, да. В перспективе мы должны перейти органику. Это, так сказать, мировое требование, да? То есть на сегодняшний день популярно же слово там органика, там экологически чистые. В перспективе мы должны перейти на органику, так как Кыргызстан — это аграрная страна, то есть наша ВВП же только на этом же держится, на аграрном секторе же, да, но нужно применять альтернативу, то есть те же органоминеральные удобрения, которые я ранее сказала, да, то есть почему во многих развитых странах тоже применяются те же химические вещества, те же минеральные удобрения, то есть это должно быть идти постепенно. То есть на сегодняшний день, до этого, например, наши фермеры или крестьяне до этого, например, не знали, да, многие не знали там, например, про лабораторный анализ почвы. То есть элементарно лабораторный анализ почвы, который определяет содержание в почве азота, фосфора, калия, то есть до этого многие фермеры, например, не знали. Они покупали минеральные удобрения, носили их. Например, были случаи, когда вносили аммиачную селитру до 1000 тонн на гектар, да, Соответственно, это же разрушает экологию, там накапливаются нитраты, нитриты растительных продуктов в почве. И за последние 2-3 года уже начался интерес со стороны фермеров, то есть на лабораторный анализ почвы. Например, во многих регионах уже начали спрашивать про почвенные лаборатории. Например, у нас на базе министерства существует 3 почвенные лаборатории, и уже начался спрос со стороны фермеров открыть их, например, даже в Нарынские области, которые не применяют по сравнению с другими регионами, там, например, удобрения, те же органоминеральные, минеральные. Это что говорит, что наши фермеры уже начали понимать, что нужно вносить удобрения, то есть по норме, да?
1: Спасибо вам, Гульзар Султанбековна, за ту информацию, которую вы сегодня озвучили. Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что на прямой телефонной связи с нами была заведующая отделом агрохимии Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Гульзар Султанбекызы. А говорили мы о том, что на сегодня в Кыргызстане продолжается работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями, и на сегодняшний день по стране обеспечено более 90 тысяч тонн минеральных удобрений. Сейчас у нас новости этого часа, после чего продолжим.
0: В эфире новости на Беринче Радио. Движение на альтернативной трассе «Север-Юг» полностью восстановили. Как напомнили в министерстве, с 4 июля участок дороги с 244 по 245 километр был закрыт из-за сильных дождей и зашедшего селя. Дорожные службы оперативно расчистили проезжую часть от грязи. С помощью спецтехники теперь ограничений для водителей нет. В Министерстве транспорта призывает автомобилистов быть внимательнее в горах и соблюдать скоростной режим. Между тем, в Бишкеке проходит 3-й этап реконструкции Васильевского тракта, сообщает пресс-служба мэрии. По данным муниципалитета, в ходе первого этапа в июне было отремонтировано 8 километров трассы. Второй этап охватил участок от улицы Фучика до аэропорта Манас. Теперь ремонт проведут на отрезке от улицы Комсомольской до БЧК. Это 7 километров дорожного полотна. Чтобы не создавать больших пробок, полностью перекрывать дорогу не будут. Движение пустят по одной стороне проезжей части. Мэрия просит водителей быть внимательными к знакам и заранее планировать свой маршрут. За прошедшие выходные на территории Кыргызстана и в приграничных районах было зарегистрировано 2 землетрясения. По данным Института сейсмологии, первые подземные толчки были зафиксированы в субботу 4 июля в 5:40 по местному времени. Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 90 километрах к северо-западу от города Талас. Сила в эпицентре составила около 4,5 балла. В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась. Второе землетрясение произошло в воскресенье 5 июля в 6:50. Очаг подземных толчков находился уже на территории Кыргызстана в 8 километрах юго-востока от села Пригородные, в 34 километрах юго-востока от города Токмок и в 80 километрах юго-востока от Бишкека. Сила толчков в эпицентре составила около 3,5 баллов. По предварительным данным, жертв разрушений в результате подземных толчков нет. ФИФА приняла беспрецедентное решение, неожиданно отложив на год действие красной карточки форварду сборной США Флориану Балагону. Таким образом, лучший бомбардир американской команды избежал законной дисквалификации и сможет сыграть в 1/8 финала чемпионата мира. Скандальное сенсационное вердиктово футболист добился благодаря звонку президента США Дональду Трампу руководству ФИФА. Глава Белого дома уже публично поблагодарил организацию за исправление огромной несправедливости. Президент США лично обратился в ФИФА с просьбой пересмотреть красную карточку, полученную нападающим сборной США в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против Боснии и Герцеговины. Напомню, что после удаления в игре с Боснией в 1/16 финала Балагонуну грозил автоматический пропуск следующего матча. Очевидно, что теперь он выйдет на матч 1/8 финала против Бельгии, который состоится в Сиэтле в ночь на 7 июля. Отметим, что спортсмена удалили на 64-й минуте встречи за фол на защитнике Мухарамовиче. По регламенту красная карточка влечет автоматический пропуск одной игры. Однако дисциплинарный комитет ФИФА применил статью 27 дисциплинарного кодекса и приостановил исполнение наказания на испытательный срок в один год. Сама красная карточка не была отменена. При повторном аналогичном нарушении форвард все равно должен будет отбывать дисквалификацию. На этом чемпионате мира Балагун забил 3 мяча, дубль в этом матче группового этапа против Парагвая, еще один матч, ворота боснийцев. Он является лучшим бомбардиром сборной США на чемпионате мира. Между тем, нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд сравнялся по количеству голов на чемпионате мира с капитаном сборной Аргентины Лионелом Месси и нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе. Пока в активе каждого из игроков по 7 забитых мячей. Напомню, что накануне у сборной Бразилии сенсационно проиграл Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 1-2 и завершила выступление. В этой игре Холланд оформил дубль, а Мбаппе отличился в игре с Парагваем. Месси еще предстоит сыграть матч 1/8 финала против сборной Египта. При этом Мбаппе является единоличным лидером чемпионата мира по системе гол плюс пас. В активе француза также 2 результативных передачи. В Бишкеке на улице Кайсына Кулиева в ближайшие дни проведут очередной рейд по обеспечению общественного порядка и благоустройства территории. Об этом сообщили пресс-службе Первомайского РУВД. По данным милиции, на этом участке на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства и профилактике правонарушений. В отношении граждан, нарушающих общественный порядок, составляет административный протокол и принимаются меры в соответствии с законодательством. Ранее один из жителей Бишкека обратился с жалобой на ситуацию в этом районе. По его словам, на улице Кулиева круглосуточно находятся люди в состоянии алкогольного опьянения, которые создают угрозу безопасности прохожих. Горожане попросили компетентные органы принять меры для наведения порядка. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызской республике на 7 июля. Ночью в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Чуйской области и по остальной территории без осадков. Днем на большей части территории Чуйской и Сокольской областей, местами в Талаской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью до 21 градуса, днем до 36. В Сусамырской долине ночью 1,6 тепла, днем до 23. В Талаской области ночью 13-18, днем 32 градуса. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 18-23, днем до 36. В Исыкульской области ночью до 16 градусов тепла, днем 22-27 градусов. На Нарынской области ночью 8-13, днем 23-28. В горах от 0 до плюс 5, днем от 10 до 15. В городе Чолпан-Ата ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура воздуха от 12 до 14 градусов, максимальная температура воздуха днем 22-24 градуса. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью от 18 до 20, максимальная температура воздуха днем 32-34 градуса.
3: С понедельника по пятницу на волне Биринчи Радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи Радио.
4: Урматтуу радиогармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 8 июль күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин жалпы республика боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
0: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании биринчи радио 8 июля с 8 до 16 часов по всей республике объявляется перерыв в вещании. Приносим извинения за возможные неудобства. странах, входящих в Евразийский экономический союз, ведется работа по цифровизации государственных закупок. Это направление рассматривается как способ обеспечения прозрачности закупок, принадлежащим использованию государственных средств. В рамках ЕС проводится единая политика по развитию электронных государственных закупок, взаимному признанию электронных подписей. Подробнее в материале.
5: Среди стран-участниц Евразийского экономического союза Кыргызстан является одним из государств, сделавших значительные шаги в направлении цифровизации государственных закупок. В последние годы основная часть закупочных процедур в стране переведена в электронный формат и осуществляется через веб-портал государственных закупок. Эта система позволяет проводить все этапы от объявления закупок до приема предложений, определения победителя и заключения контракта в онлайн-режиме. Развитие законодательства в этой области является перспективным направлением в рамках Союза. Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович отметил, что вся эта работа связана с цифровизацией.
6: Декларация дальнейшего развития Союза цифровизация госзакупок определена в качестве приоритета. Барьеров в Союзе и так предостаточно. Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Таким образом, наша основная задача – не допустить, чтобы цифровизация госзакупок привела к новым барьерам во взаимной торговле. Важно при этом развивать цифровизацию госзакупок, что позволяет обеспечивать прозрачность их проведения, открывать рынки для трансграничных поставок. Автоматизация ускоряет закупки, сокращает издержки и способствует повышению конкуренции в данной сфере. Важно, чтобы работа в этом направлении проводилась системно. Мы и предлагаем обсудить уровень цифровизации закупочных процессов, их сопряженность в наших странах и направление дальнейшего развития.
5: Кроме того, внедрен механизм электронного каталога, что значительно упростило закупки товаров, работ и услуг для государственных учреждений. Электронный каталог объединяет предложения поставщиков в единую базу, позволяя покупателям сравнивать цены и оперативно выбирать нужный товар. Это не только экономит время, но и способствует рациональному использованию бюджетных средств. Экономист Таланбек Абдыров отмечает, что расширение участия бизнеса в закупках является важной задачей.
7: Еще доступ малых и средних предпринимателей, вообще бизнеса к государственным закупкам, это очень хороший показатель. Почему? Потому что мы должны понимать, что очень важно в этом случае выиграть и государство, и бизнес. Государство почему? Потому что будет очень большую альтернативу, то есть конкуренция. А малый и средний бизнес, да, они за счет конкуренции и доступа именно к этим госзакупкам, они будут тоже развиваться. А кроме этого, в рамках ЕАЭС, то, что есть доступ для малого и среднего бизнеса, это тоже очень хорошо. Почему? Потому что у нас есть много компаний, которые бы могли бы и дальше тоже развиваться, и участвуя вот этих госзакупках на уровне ЕАЭС, они как раз будут нарабатывать свой потенциал, уровень будет подниматься, и много компаний потом уже будут тоже к этому подтягиваться, и в Кыргызской республике будет очень много, я думаю, малого и среднего бизнеса, которые могут потом принимать участие в этих государственных закупках в рамках ЕАЭС, в других государствах, именно участников ЕАЭС, и тем самым получать прибыль. То есть это очень хороший такой шаг со стороны ЕАЭС. Я думаю, что от этого выиграют все.
5: По мнению экспертов, внедрение цифровых технологий в государственные закупки снижает влияние человеческого фактора и усиливает контроль над всеми процессами. В этой связи в Кыргызстане обновляется законодательство о государственных закупках, уделяя особое внимание развитию закупок в электронном формате. Механизмы управления посредством электронной подписи, электронных контрактов и веб-портала закреплены законодательством. Основные меры включают развитие электронной торговли внутри Евразийского экономического союза и трансграничной торговли, а также совершенствование системы цифровой маркировки товаров, отмечает заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии Алексей Артемьев.
8: Сегодня электронная торговля – это одна из динамично развивающихся отраслей в ЕАЭС. Так, объем электронной торговли в прошлом году увеличился, например, в Казахстане на 19%, а в России на 28%. 1 июля текущего года планируется вступление в силу новых правил регулирования внешней электронной торговли товарами. На завершающей стадии находится проект соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе, в котором заложены правовые основы общесоюзного безбарьерного регулирования онлайн-торговли. Еще одним важным направлением работы Евразийской экономической комиссии является развитие цифровой маркировки товаров. Цифровая маркировка зарекомендовала себя как эффективный инструмент защиты общего рынка от нелегальной продукции и пополнения бюджетов государств-членов Союза. За прошлый год, например, в Армении объемы маркируемых товаров увеличились в 3 раза. После введения маркировки в Беларуси объемы импорта из стран ЕАЭС товаров Легпром увеличились на 63%, а обуви более чем в 3 раза. В Кыргызстане объем немаркированного алкоголя сократился в 16 раз, а табачной продукции в 2 раза, что увеличило поступление налогов более чем на 25%.
5: Эксперты отмечают, что цифровизация государственных закупок является стратегическим шагом, направленным на повышение эффективности государственного управления. Кыргызстан стремится создать прозрачную, доступную и эффективную систему закупок, используя современные цифровые методы. Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС открывают новые возможности для дальнейшего расширения этого потенциала.
0: Прокуратура города Бишкек предупреждает граждан о росте числа мошеннических преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. По данным надзорного органа развития интернет-сервисов, электронных платежей и дистанционных финансовых операций, наряду с новыми возможностями, создает дополнительные риски для пользователей. Какие схемы наиболее распространены сегодня, какие меры принимаются для предупреждения подобных преступлений и как защитить свои персональные данные и финансовые средства в нашем следующем репортаже.
9: Обычный телефонный звонок изменил жизнь Бегемаев всего за несколько минут. Неизвестные представились сотрудниками банка, сообщили о якобы подозрительных операциях по счету и убедили ее выполнить несколько действий для защиты средств. Позже девушка обнаружила, что деньги со счета исчезли.
10: Во время занятий мне позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками мобильного оператора и сказали, что нужно продлить регистрацию сим-карты, иначе ее заблокируют. Затем пришел 4-значный код, который я продиктовала. После этого разговор закончился. Позже мне начали звонить родственники и спрашивать, зачем мне срочно нужны большие деньги. Тогда я поняла, что мой WhatsApp взломали. Со счета исчезли 170 тысяч сомов. Это были мои накопления. Затем я узнала, что на мое имя оформили кредит на 150 тысяч сомов. Я обратилась в милицию, сейчас идет следствие. Часть денег удалось вернуть, а кредит, как мне сообщили, платить не придется.
9: Сегодня кибермошенничество остается одной из наиболее быстрорастущих форм преступности. По данным прокуратуры города Бишкек, злоумышленники активно используют интернет-банкинг, социальные сети, мессенджеры и телефонную связь, создавая все более убедительные схемы обмана. Чаще всего граждане сталкиваются с телефонным и интернет-мошенничеством, попытками получить доступ к банковским данным, ложными инвестиционными предложениями и незаконным использованием персональной информации.
11: В последние годы в Кыргызстане, как и во многих странах мира, наблюдается рост мошеннических преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Развитие интернет-банкинга, электронной коммерции, социальных сетей и других цифровых сервисов не только расширило возможности для граждан и бизнеса, но и создало новые условия для деятельности злоумышленников. Совместно с правоохранительными органами принимается комплекс мер, направленных на предупреждение подобных преступлений. Наиболее распространенными видами мошенничества остаются телефонное и интернет-мошенничество, финансовые пирамиды, хищение средств с банковских карт, мошеннические схемы через социальные сети и мессенджеры, а также незаконное использование персональных данных граждан.
9: В надзорном органе подчеркивают, одна из наиболее распространенных схем связана с тем, что мошенники представляются сотрудниками банков, государственных органов или правоохранительных структур. Под различными предлогами они пытаются получить коды подтверждения, реквизиты карт, либо убедить человека самостоятельно перевести деньги на якобы безопасный счет. Специалисты Юристы рекомендуют соблюдать осторожность при любых финансовых операциях и внимательно относиться к защите персональных данных.
11: Прокуратура рекомендует гражданам не сообщать третьим лицам пароли, коды подтверждения и реквизиты банковских карт, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, проверять достоверность интернет-ресурсов перед совершением финансовых операций, а также уделять особое внимание безопасности пожилых родственников, которые чаще становятся жертвами мошенников.
9: Отдельное внимание специалисты обращают и на риски, связанные с виртуальными активами, инвестиционными платформами и обещаниями быстрого заработка. Эксперты подчеркивают, перед совершением любых финансовых операций необходимо проверять информацию, пользоваться только официальными сервисами и критически относиться к предложениям, связанным с высокой доходностью. О том, какие ошибки чаще всего совершают пользователи и как снизить риски, рассказывает эксперт по кибербезопасности Уран Болуш.
12: Обычно такие атаки производятся через путем атаки, которая называется социальный инжиниринг. Это срочность. Вот, вам не дают время, вам не дают выбора там, откласть на позже. Нужно действовать сразу. И эта проблема, она очень-очень правдоподобная. Поэтому, несмотря на это, нужно, опять же, не торопиться, сказать, ну хорошо, оставьте свой номер, мы вам перезвоним. Или же просто не отвечать.
9: В прокуратуре напоминают, нельзя передавать третьим лицам пароли, коды подтверждения и данные банковских карт. Специалисты также рекомендуют использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и проверять достоверность интернет-ресурсов перед проведением финансовых операций. Чем внимательнее человек относится к собственной цифровой безопасности, тем меньше вероятность стать жертвой мошенников. Канат Султан Такеев, Беринчи радио.
0: И на этом информационно-аналитическая программа «Кыргызстан» завершается. Ее подготовили Ирина Гимбаева и Ярмик Ахтанов. Сегодня еще раз тема напомни, которую мы говорили и поднимали в рамках нашей программы. На сегодня в республике продолжаются работы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. Минсельхоз продолжает работу по своевременному и достаточному обеспечению сельхозпроизводителей минеральными удобрениями и призывает фермеров и сельхозпроизводителей применять их в соответствии с агротехническими требованиями. По состоянию на сегодняшний день в республике продолжается работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями. На сегодняшний день по республике обеспечено более 90 тысяч тонн минеральных удобрений, в том числе азотные удобрения, фосфорные удобрения и калийные удобрения. В целом уровень обеспеченности республики минеральным удобрением составляет около 50%. Министерство продолжает работу по своевременному и достаточному обеспечению сельхозпроизводителей минеральными удобрениями и призывает фермеров и сельхозпроизводителей применять их в соответствии с агротехническими требованиями. Об этом подробно в эфире Беринчи радио рассказала зав. Отделом агрохимии Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской республики Гульзар Султанбек Кызы. Также в программе «Кыргызстан» мы говорили о том, что прокуратура Бишкека продолжает и предупреждает граждан о росте числа мошеннических преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. По данным надзорного органа развития интернет-сервисов, электронных платежей и дистанционных финансовых операций, наряду с новыми возможностями, создают дополнительные риски для пользователей. Какие схемы наиболее распространены сегодня, какие меры принимаются для предупреждения подобных преступлений и как защитить свои персональные данные, и финансовые средства. Об этом мы узнали в нашем репортаже. Также прокуратура Бишкека об этом предупреждала. И в странах, входящих в Евразийский экономический союз, ведется работа по цифровизации государственных закупок. Это направление рассматривается как способ обеспечения прозрачности закупок, принадлежащим использованию государственных средств. И на этом программа завершена. Оставайтесь вместе с нами.

0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.

0: В эфире новости на Беринче радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня провел встречу с главой кабинета министров Адылбеком Касымалиевым. Беседа прошла на полях международной промышленной выставки «Иннопром». Стороны также беседовали накануне вечером. На встрече обсуждались вопросы двусторонней повестки. Глава правительства России отметил, что отношения двух государств последовательно развиваются. СМИ сообщают, что Мишустин поблагодарил коллегу за оперативный приезд в Екатеринбург в выходной для работы день. Он отметил, что у сторон есть много тем для обсуждения, а президента поддерживают регулярно. Контакты. Российский премьер также выразил благодарность президенту Садыру Джапарову, который недавно принял вице-премьер России Алексея Аверчука. Мишустин подчеркнул, что диалог ведется постоянно и в ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы. Напомню, что Адылбек Касымалиев находится в Екатеринбурге с рабочим визитом. Он проводит ряд встреч, а также посещает международную промышленную выставку «Иннопром». На озере Иссык-Куль, далеко от пляжа пансионата «Золотые пески» в селе Бустыри, столкнулись два водных скутера. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что гидроциклы двигались на высокой скорости и столкнулись друг с другом. В милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают участников инцидента. Меж тем, по факту конфликта между торговцами и фермером в Оше возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД города. По данным милиции, уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство УК Кыргызской Республики». В ходе следствия задержаны 4 человека, подозреваемых в причастности к инциденту. Им предъявлено обвинение. Трое подозреваемых водворены в ВВС. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, поскольку у него есть несовершеннолетние дети. В настоящее время следственные действия продолжаются. Напомню, что 4 июля в социальных сетях распространилось видео конфликта. На кадрах группа женщин толкает и избивает мужчину. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался фермер, приехавший продавать клубнику. После инцидента мэр Оша встретился с пострадавшим. Фермеру предоставили торговое место на новом рынке. В США, Мексике и Канаде продолжаются матчи стадии плей-офф чемпионата мира по футболу. В ночь на 7 июля по бишкекскому времени стартует очередной игровой день, который включает в себя два матча 1/8 финала. В час ночи на стадионе в штате Техас, США, сыграют сборные Португалия и Испании. Обслуживать встречу будет Энтони Тейлор из Англии. В 6 утра начнется матч между сборными США и Бельгии. На данный момент известны два четвертьфинальные пары турнира – Норвегия-Англия и Франция-Марокко. В Кыргызстане в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры воздуха до 38 градусов. Об этом сообщает МЧС. В ведомстве дали рекомендации в связи с жаркой погодой. Специалисты отмечают, что важно ежедневно пить достаточное количество воды, а при выходе на улицу обязательно надевать головной убор для защиты от солнечных лучей. Завершение нашего выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызской республике на 7 июля. Ночью в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Чуйской области и по остальной территории без осадков. Днем на большей части территории Чуйской и Иссык-Кульской областей, местами в Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской и Нарынской областях кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской долине ночью 21 градус, днем до 36. В Сусамырской ночью 1,6, днем от 18 до 23. В Таласской области ночью 13-18, днем 27-32 градуса. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 18-23, днем воздух прогреется до 36. В Иссык-Кульской области ночью 16 градусов, днем 22-27. В Нарынской области ночью от 8 до 13, днем воздух прогреется до 28 градусов. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 18 до 20. Максимальная температура воздуха днем 32-34 градуса.
1: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители 6 государств приняли историческое решение

0: приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
1: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
0: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
2: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
3: Бурана. Бурана мұнарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралықта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлөгөн бул ажайып мұнара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири. Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаувай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
4: Урматтуу кагармандар, азыр сиздер биринчи радиодо шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, студио микрофона Эрмек Актанов. 6 июля Адылбек Касымалиев и представитель правительства России Михаил Мишустин провели двустороннюю встречу на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Глава Кабмина отметил насыщенный политический диалог между странами на высшем и высоком уровнях. Последовательно развивается торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество, реализуются масштабные совместные проекты.
1: Сегодня между нашими странами поддерживается насыщенный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Поступательно развивается торгово-экономическое, инвестиционное и межрегиональное сотрудничество, а также реализуются значимые совместные проекты, отвечающие интересам наших государств и народов.
0: Касымалиев подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства и пригласил коллегу из России по России Кыргызстан для участия в очередном заседании Евразийского межправсовета, который пройдет в августе текущего года в Чолпан-Ате и в рамках которого состоится Кыргызско-Российский экономический форум и Кыргызско-Российская межрегиональная конференция.
1: За годы своего существования «Иннопром» укрепил статус одной из ведущих международных площадок для демонстрации передовых технологий, обсуждения актуальных вопросов промышленного развития, укрепления международной кооперации и установления новых деловых контактов. Кыргызстан ежегодно принимает участие, активное участие в работной выставке, представляя свою национальную экспозицию. Для нас участие в «Иннопроме» имеет особое значение, поскольку позволяет демонстрировать промышленный и инвестиционный потенциал нашей страны, развивать передовой опыт в сфере промышленной инновации, готовы и далее активно взаимодействовать на данной площадке.
0: Михаил Мишустин также отметил важность дальнейшей работы по углублению двустороннего сотрудничества.
2: Наша общая цель – это обеспечить комфортные условия для эффективной деятельности наших совместных предприятий, обеспечить соблюдение интересов бизнеса как Киргизии в России, так и российского в Киргизии. Россия вносит значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности Киргизии. Обсуждаем мы также и создание атомной генерации, активно работаем в области возобновляемой энергии, сооружаем солнечные электростанции в Иссык-Кульской области. Особое внимание, без сомнения, мы традиционно уделяем нашим гуманитарным связям.
0: В ходе переговоров обсудили комплекс актуальных вопросов кыргызско-российской повестки, особое внимание уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сферах топливно-энергетического комплекса, транспорта и строительства, образования и культуры. Касымалиев находится в Екатеринбурге с рабочим визитом. Он провел ряд переговоров, также посетил международную промышленную выставку «Иннопром». Глава кабинета министров также выступил на пленарном заседании мероприятия. По приглашению президента Садыра Джапарова с 6 по 9 июля состоится официальный визит президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари в Кыргызстан. Как сообщили в администрации президента, в Чолпан-Ате главы государств проведут переговоры в расширенном составе. Стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках ООН, ШОС и других международных организаций. Официальный визит станет важным шагом в развитии партнерства и укреплении дружественных отношений между Кыргызстаном и Пакистаном. Официальный визит президента Исламской Республики Пакистан в Кыргызстан проходит на фоне активизации сотрудничества между двумя странами. Бишкек и Исламабад поддерживают дипломатические отношения с 1992 года, а последние годы уделяют особое внимание развитию торговли, транспорта, энергетики, образования и инвестиционного взаимодействия. Кыргызстан и Пакистан поддерживают регулярный политический диалог на высшем и межправительственном уровнях. Государства взаимодействуют в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской Организации Сотрудничества, Организации Исламского Сотрудничества, Организации Экономического Сотрудничества, а также других международных площадок. Обе стороны выступают за укрепление региональной безопасности, развитие транспортных связей и расширение экономического сотрудничества в Центральной и Южной Азии. Несмотря на хорошие политические отношения, объем взаимной торговли пока остается относительно небольшим. Например, по итогам 2024 года товарооборот между Кыргызстаном и Пакистаном составил около 18 миллионов долларов США, что значительно выше показателя предыдущих лет. Основной причиной роста стало увеличение поставок продукции легкой промышленности и продовольственных товаров. При этом правительства двух стран считают существенный уровень торговли значительно ниже имеющегося потенциала. Поставлена задача в среднесрочной перспективе увеличить взаимный товарооборот до 100 миллионов долларов США. Кыргызская республика поставляет в Пакистан сельхозпродукцию, сухофрукты и орехи, шерсть и кожевенное сырье, отдельные виды текстильной продукции, продукцию пищевой промышленности. Что импортируется из Пакистана? Из Пакистана в Кыргызстан поступает фармпродукция, текстиль и готовая одежда, хирургические инструменты, спортивные товары, рис, фрукты, изделия из кожи и бытовые товары. Как отметила эксперт Толкун Талайбекова,
3: улучшение логистики между двумя странами и, в частности, это компании в сфере текстиля, промышленных объектов, в сфере фармацевтики и предоставления каких-либо услуг. Потому что сегодня ряд компаний из Пакистана уже ведут активно свою деятельность, причем ведут ее успешно. Это в основном текстиль и фармацевтика, что позволяет нам улучшить товарооборот между двумя странами.
0: Одним из ключевых вопросов остается развитие транспортного сообщения между Центральной и Южной Азией. Особое значение приобретает использование пакистанских портов, которые могут обеспечить Кыргызстану выход к мировым рынкам. Важную роль также играет развитие международного транспортного коридора через территорию Китая, Кыргызстана и Пакистана. Страны заинтересованы в расширении сотрудничества в энергосфере. Пакистан испытывает значительную потребность в электроэнергии, тогда как Кыргызстан обладает большим гидроэнергетическим потенциалом. Одним из стратегических проектов остается КАСА-1000, предусматривающая экспорт электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. После завершения проекта ежегодные поставки электроэнергии Пакистана могут составлять сотни миллионов киловатт-часов. Ежегодно граждане Кыргызстана обучаются в пакистанских вузах, главным образом по медицинским специальностям. Одновременно растет сотрудничество между университетами двух стран, реализуется программа академического обмена и совместных исследований. Кыргызстан

0: Мы видим, что Пакистан – это как один из таких ведущих государств, которое сотрудничает почти со всеми государствами мира.
1: Эксперт отмечает, что при реализации транспортных проектов и развитии деловых связей Кыргызстан и Пакистан способны в ближайшие годы увеличить объем взаимной торговли в несколько раз и сформировать новые логистические маршруты между Центральной и Южной Азией. К другим темам, с какими странами кыргызстанские авиакомпании договариваются о поставках ГСМ, рассказал СМИ глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Пекешатов. Наши компании ведут переговоры с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном, Белоруссией и странами Европы. Они смотрят, где можно быстрее найти топливо и откуда дешевле привезти его в Кыргызстан. Также глава Ассоциации нефтетрейдеров уточнил, что информация о подписании контрактов появится позже. На сегодняшний день запасов горюче-смазочных материалов в Кыргызстане достаточно. Об этом ранее в прямом эфире Биринчи радио сообщил замминистра энергетики Насиппек Керимов. По его словам, имеющихся в стране запасов топлива хватит на период от 1 до 1,5 месяцев. Как известно, за последние 4 года в связи с обострением геополитической ситуации в мире обстановка на энергорынке быстро менялась. В этой связи государства начали пересматривать свои внутренние балансы, потребности и вопросы диверсификации поставок. В их числе и Кыргызстан. Из-за отсутствия добычи нефти и газа на должном уровне мы по-прежнему остаемся государством, зависимым от импорта, сказал Керимов. К другим темам. В Бишкеке за выходные составлено 2850 протоколов. В милицию доставлены свыше 360 граждан, 18 подозреваемых водворены в ВВС. По данным ГУВД столицы, в выходные проведен комплекс профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности и пресечение правонарушений. В усиленном режиме несли службу более 200 сотрудников милиции. Сообщается, что в ходе мероприятий в территориальные подразделения доставлены свыше 360 граждан. 46 человек, совершивших административные правонарушения, помещены в специальный приемник бишкекского ГУВД. Еще 18 человек, подозреваемых в совершении преступлений различной тяжести, водворены в изолятор временного содержания. Всего в результате рейдов по информации ГУВД составлено более 2000 протоколов о правонарушениях. Также отмечается, что особое внимание уделено безопасности дорожного движения. Выявлено более 60 водителей в состоянии алкогольного опьянения. На штрафную стоянку водворено 560 единиц автотранспорта, включая более 100 мотоциклов. В этом году исполняется 25 лет со дня основания Шанхайской организации сотрудничества, одной из крупнейших региональных организаций в мире. Ровно четверть века назад, в июне 2001 года, в Шанхае Китайская Народная Республика, лидеры Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана официально объявили о создании новой международной организации. Стоит отметить, что Кыргызстан является одним из основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня превратилась в одну из самых авторитетных политико-экономических платформ. Узнаем из следующего нашего материала.
2: Шанхайская организация сотрудничества изначально была создана с целью укрепления мира, безопасности и взаимного доверия в регионе. Основой организации послужил механизм Шанхайской пятерки, заложенный в 1996 году. Позднее, с присоединением Узбекистана, сотрудничество вышло на новый уровень, и ШОС оформилась как официальная международная организация. Основные направления деятельности организации включают борьбу с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, укрепление межгосударственного доверия, а также развитие торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей. Эксперт по вопросам безопасности, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Джанибек Капаров.
3: Конечно, у многих возникает вопрос, что дает нам председательство ШОС. Но это в первую очередь показывает возросший авторитет нашего государства. И через эти проводимые мероприятия мир больше узнает нас, наш народ, нашу землю и нашу политику. И это, несомненно, даст положительные результаты. Несомненно, что вопросы безопасности стоят на первом месте, и особенно теперь, когда в мире нарушается международное право и настало время силы. В этой ситуации мы обязательно должны быть в союзе. И я думаю, что каждый понимает, что в одиночку нам не выжить.
2: За последние 25 лет Шанхайская организация сотрудничества значительно расширила свою географию и влияние. В организацию вошли Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. И сегодня в ее состав входят 10 государств. В результате ШОС стала одной из крупнейших

0: крупнейших интеграционных площадок на евразийском пространстве. Страны-члены организации составляют значительную часть мирового населения и признаются как важная сила в международной политике и экономике. По словам доцента Дипломатической академии Министерства иностранных дел, профессора, эксперта по международным отношениям Тимербека Нурматова, ШОС сегодня является одной из влиятельных организаций в мировой политике.
1: Шанхайская организация сотрудничества была образована в 90-е годы для решения вопросов, пограничных вопросов. И первыми участниками были 5 государств: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Россия, Китай. Конечно, в первые годы стороны решали вопросы территории и границ, но в последующем, с 2001 года, вместо Шанхайской пятерки была организована постоянно действующая международная организация под названием ШОС. И основными вопросами в первые годы деятельности этой организации было создание добрососедских отношений и доверия на границах. И данная организация, она в первую очередь поставила защиту государственных интересов, борьбы с терроризмом, экстремизмом и разными вызовами, которые сейчас также остаются актуальными. ШОС во всем мире показал себя как действенный механизм сотрудничества и взаимодействия. И это показывает, что в последние годы увеличивается количество участников, а также заинтересованных государств, которые активно взаимодействуют с Шанхайской организацией сотрудничества.
0: Для Кыргызстана Шанхайская организация сотрудничества является важной платформой для многостороннего взаимодействия. Наша страна, будучи одним из учредителей организации с момента ее создания, активно участвует во всех инициативах. В рамках ШОС реализуется ряд проектов по развитию транспортных связей, расширению энергетического сотрудничества, привлечению инвестиций и обеспечению региональной безопасности. Как отметил министр юстиции Аяз Баетов, ШОС постоянно наращивает активность своей деятельности и усиливает свое влияние на международной арене.
2: Организация, она все время повышает свою активность. Интенсивность – это самое важное. Организация, она все больше круг вопросов включает в свою повестку, а стороны все большей активностью включаются в эту работу. Это самое важное для международной организации и объединения.
0: За четверть века своего существования Шанхайская организация сотрудничества вышла за рамки региональной и превратилась в значимую международную структуру, оказывающую влияние на мировую политику и экономику. Следует отметить, что в настоящее время Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества. В рамках этого проводятся многочисленные встречи на высшем уровне, совещания министров и международные мероприятия. Главным событием председательства станет саммит ШОС, по итогам которого планируется принять Бишкекскую декларацию. В документе отразят позиции стран-участниц на ключевых международных вопросах и итоги работы организации за год.
3: В селе Бустырей Сокольской области по итогам проверки к ответственности привлечены граждане, организовавшие услуги по аренде моторных лодок и гидроциклов. Ранее в сети распространилось видео, на котором 2 скутера на высокой скорости столкнулись недалеко от пляжа пансионата «Золотые пески». По данным УВД Сокольской области, инцидент произошел 5 июля. Пострадавших в результате происшествия нет. По итогам проверки организаторов проката скутеров оштрафовали. С ними также провели работы разъяснительные. Им вынесены предупреждения о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при предоставлении услуг на воде. Налоговая служба разъяснила порядок применения налогово-платежного требования, механизма, который позволяет автоматически взыскивать признанную налоговую задолженность через банки и операторов электронных денег. Ведомство подчеркнули, что он касается только долгов, которые налогоплательщик сам признал, но не оплатил в установленный срок. Налоговое платежное требование направляют в банки, а также операторам электронных денег и платежных систем, работающих в Кыргызстане. Если у налогового органа нет информации о том, в каком банке открыть счет должника, требования направляют сразу всем банкам и операторам, когда выставляется налоговое платежное требование и какие средства могут быть списаны. Далее в материале.
4: Налоговое платежное требование – это документ, направляемый налоговыми органами в банки, а также оператором электронных денег и платежных систем для взыскания налоговой задолженности, признанной налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом КР, но не уплаченной в установленный срок. Налоговое платежное требование направлено на совершенствование налогового администрирования, упрощение исполнения налоговых обязательств, экономию времени налогоплательщиков и сокращение административных издержек. может возникнуть вопрос, когда выставляется налоговое платежное требование? Оно выставляется, если у налогоплательщика возникла налоговая задолженность со статусом признанной, например, указал ее в отчетности, но не оплатил ее своевременно, особо отметил заведующий сектором информационного обеспечения по Южному региону Управление информационной политики Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской республики Ергали Аманбаев.
5: Налоговая служба сначала выясняет, в каком банке у меня есть счет. Если нет, в таком случае в Налоговом кодексе Кыргызской республики предусмотрено, что налоговое платежное требование направляется во все банки, а также всем операторам электронных денег и платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории Кыргызской республики. Какие средства могут быть списаны? В счет погашения налоговой задолженности могут быть списаны денежные средства на банковских счетах, средства в иностранной валюте с учетом конвертации на день списания, электронные деньги, размещенные у операторов электронных денег и платежных систем. Как быстро исполняется налоговое платежное требование? При наличии денежных средств списание производится в первоочередном порядке, не позднее одного рабочего дня после получения банком или оператором платежного требования. Что будет, если на счете недостаточно денег? Если средств недостаточно или их нет вовсе, налоговое платежное требование не аннулируется. Оно продолжает действовать, и поступающие на счет денежные средства будут направляться на погашение задолженности до полного исполнения требования. Если я открою новый счет, налоговое платежное требование перестанет действовать. Если после выставления налогового платежного требования налогоплательщик открывает новый счет, то требование автоматически распространяется и на новый счет. Узнает ли налоговая служба, что требование исполнено? Да, банки и операторы электронных денег незамедлительно в течение одного рабочего дня с момента исполнения или частичного исполнения налогового платежного требования сообщают налоговому органу. Это об исполнении налогового платежного требования и о частичном его исполнении.
4: Возникает и другой вопрос. Есть ли исключение? Да, налоговое платежное требование не выставляется на расчетные счета организаций, обеспечивающих население электрической и тепловой энергией, а также топливными ресурсами, периоды, определенные Кабинетом министров. Преимущество внедрения механизма НПТ – упрощается процедура исполнения налоговых обязательств без необходимости личного обращения в налоговые органы и банки. Отпадает необходимость применения дополнительных ограничительных мер для взыскания налоговой задолженности. Обеспечивается автоматизированное и оперативное погашение задолженности при наличии средств на счетах без дополнительных заявлений и процедур. Сокращаются временные и административные издержки налогоплательщиков. Повышается прозрачность и предсказуемость процесса взыскания налоговой задолженности. Уменьшается риск начисления дополнительных штрафных санкций за несвоевременное погашение задолженности. Обеспечивается дистанционный формат взаимодействия с налоговыми органами, что повышает удобство для граждан. Введение механизма налогового платежного требования направлено прежде всего на создание удобного и автоматизированного способа своевременного исполнения налоговых обязательств, добавил Ергали Аманбаев, и особо отметил, что налоговое платежное требование позволяет оперативно погашать признанную налоговую задолженность при наличии денежных средств на счетах, предотвращая рост задолженности и начисление пени, а также снижая необходимость применения дополнительных мер взыскания. Руководитель ассоциации «Кыргызские швейники», предприниматель Азамат Керембек Улу отмечает следующее.
6: То, что говорили, налоговое платежное требование, это вот если, как я знаю, гражданин либо предприниматель признает свой долг перед государством, то раньше это специальный отдел мониторинга налоговой, да, там занимался взысканием данных, можно сказать, долгов, звонили там предпринимателям, частным лицам, требовали, чтобы они оплатили налоги, то сейчас все это идет цифровизацией, будет автоматом, можно сказать, это не доступ к банковским твоим счетам, а то, что налоговая отправит запрос банкам, банк проверит, посмотрит, есть ли на счету денег, и после этого, ну, как говорится, спишут деньги за счет государства. С одной стороны, это правильная реформа, то, что это сокращает время, прозрачность, в это же время сокращает число сотрудников, которые вот сидели, обзванивали, запрашивали там документы, запрашивали там, чтобы они оплатили. И с одной стороны хорошо, но есть другая сторона, что готовы ли наши предприниматели, наше население к таким новшествам. Я думаю, надо было какой-то пилотный проект сделать, на нем испытать, обкатать, а после этого уже внедрять. Вот. А так, в целом, то, что ведет сейчас налоговая, это одна из самых таких передовых государственных органов, которые внедряют, можно сказать, цифровизацию. И у них очень хорошо получается.
4: По мнению специалистов, эта система упростит налоговое администрирование и поможет предотвратить рост задолженностей и накопление штрафов. Она также позволит перевести услуги между налогоплательщиками и государственными органами в цифровой формат, что способствует экономии времени. Экономист-эксперт Эрлан Карипов отмечает, что подобные инициативы очень важны, однако необходимо заранее учитывать возможные риски.
7: Внедрение механизма налогового платежного требования в Кыргызстане – шаг предсказуемый. Это стандартная мировая практика администрирования, направленная на укрепление бюджетной дисциплины. При этом ключевым условием для ее корректной работы сегодня выступает цифровизация. Автоматизация процессов сводит к минимуму человеческий фактор и делает фискальный контроль прозрачным для государства, плюс очевиден. Это стабильное финансирование социальных обязательств и инфраструктуры. Кроме того, выравниваются условия конкуренции. Добросовестный бизнес больше не проигрывает тем, кто систематически задерживает выплаты. Однако у этой практики есть и оборотная сторона. Строительный сектор, производство и сельское хозяйство часто сталкиваются с кассовыми разрывами из-за длинного производственного цикла. Предприятие может быть прибыльным, но временно не иметь ликвидности на счетах из-за задержек со стороны заказчиков. В таких реалиях автоматическое списание средств способно заблокировать операционную деятельность, сорвать выплату зарплат или закупку сырья. Поэтому эффективность реформы зависит от баланса, где цифровые инструменты должны работать в обе стороны. Интегрированные системы обязаны не просто оперативно взыскивать задолженность, но и автоматически сигнализировать о рисках, обеспечивая бизнесу право на онлайн-обжалование, рассрочку или реструктуризацию долга.
4: Таким образом, внедряются новые механизмы в области цифровизации налогового администрирования и обеспечения своевременного исполнения налоговых обязательств. Государственная налоговая служба разъясняет налогоплательщикам порядок работы налогового требования, сообщая, что его основная цель – упрощение и автоматизация взыскания налоговой задолженности. Иными словами, этот метод направлен на взыскание задолженностей, признанных налогоплательщиком, но не уплаченных в установленные законом сроки.
3: В президентском лице Акламан в Чолпан-Ате проходит церемония открытия международного лагеря юных ученых государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая знаменует начало совместной работы молодых исследователей, научных координаторов и международных экспертов. Международный научно-образовательный лагерь организован Министерством просвещения и проводится в рамках председательства Кыргызстана в ШОС. Программа лагеря включает работу в научных командах, научные сессии, групповые дискуссии, тимбилдинги и практические воркшопы. Лагерь направлен на развитие научного сотрудничества, обмен опытом между молодыми учеными и школьниками государств-членов ШОС, а также поддержку новых совместных инициатив. Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре критики из-за своих частых авиаперелетов во время чемпионата мира 2026 года, который проходит на территории США, Канады и Мексики. Как сообщает BBC, за первые 16 дней турнира Инфантино совершил 27 перелетов на частном самолете и побывал на 24 матчах. В результате общее время его нахождения в воздухе превысило 66 часов, а общая длина маршрутов составила около 50 тысяч километров. В некоторые дни он выполнял до 3 рейсов, перемещаясь между различными городами, организаторами чемпионата. Самым дальним маршрутом стал перелет из Ванкувера в Майами, протяженность которого составила приблизительно 4500 километров. Такая сложная логистика обусловлена масштабами турнира, который впервые проходит в трех странах и охватывает рекордное количество городов. Однако активные перемещения Инфантино вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях и среди экологов. По оценкам специалистов, углеродные выбросы от его перелетов за указанный период сопоставимы с годовым углеродным следом 78 человек. Критики также подчеркивают явное противоречие между действиями Инфантино и его предыдущим заявлением о важности устойчивого развития и климатической ответственности в мировом спорте. Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА с 2016 года. Чемпионат мира этого года стал первым турниром с участием 48 команд и проходит одновременно в трех странах Северной Америки. Завершение нашего выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызской республике на 7 июля. Ночью в горных районах Чуйской области кратковременные дожди и грозы, в долинной зоне Чуйской области и по остальной территории без осадков, днем на большей части территории Чуйской и Сокольской областей, местами в Талаской, Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областях кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Чуйской долине ночью 16-21, днем воздух прогреется до 36. В Сусамырской долине ночью 1-6, днем от 18 до 23. В Талаской долине ночью 13-18, днем 27-32. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью от 18 до 23, днем воздух прогреется до 36. В Исакульской области ночью до 16 градусов тепла, днем 22-27. В Нарынской области ночью от 8 до 13, днем 23-28. В горах ночью от 0 до плюс 5, днем от 10 до 15. В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18-20, днем воздух прогреется до 34 градусов тепла. И на этом все. Оставайтесь вместе с нами на Белинче радио и до скорой встречи.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Урматтуу радиокармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талылуу маселелерге кеңири орун беребиз.

0: Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение Tunduk заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Tunduk, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение Tunduk предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе Санарипаймак. Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение Tunduk могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом Кайрылман могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
1: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение Кайрылмана. Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении Tunduk станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурсы». По вопросам пособия Балаурсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Tunduk.
2: Биринчиде музыка.